0: Forces World. Connected. This is the Forces Station. BFBS.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».